0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

миллион рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом.

0: каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goiti сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goiti. 8

0: 8-928-003-22-66. 8-928-003-22-66.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: В магазине «Ваайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: Татаев.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта: двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
6: В суд вызывают.
7: Наследство не можем поделить.
6: У нас сделка крупная намечается.
8: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
9: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
10: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

pole mäeti.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и друг.

0: легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца.

0: Терраса миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж». Город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегла Дуалыш Керл Нэшк. Халхарч президент России Турпалхоч Кадыров Амад Хажи Куздгэ Пхит Шокачан Лерин мероприятий Даяхна в культуре сфере Белхлой Йохчи делегации с Москва. Нухчи культура гэл кашла масташ духарш, пхигаш, кайдукка вай комхтырг доуз эту гэлла цигарч бахархой. Мероприятие ваушх тюхнергер сюэл жали мэри, нухчи республики культуре министерства. России президент Волчар, нухчи республики Векалалу, Гайдар Царах Бери библиотеку Одарц. Мероприятие юхдохш Даяхн Йолбай Ягах хум наш ярих угау залеклас шейн хасхет хиллархайтин береш. Нохчи истангаш мух догайтир гаузанчаш церн. Сюлжали мэри культуре департамент Белхлоша хаусархошн кечинир дин концертни программа. Цянкайтар дерзош библиотекина сюлжала ар юл юл нохчи матта книг шилы вай агону мероприятий дэхшхошн. Ишта саухчдина Москва мэри культуре департаментан. Нохчи дэчк пондар истанг. Москва бахар хошхайтин шейн бог театром бинхилар мероприятий. Нохчи делегации дэкшошна дипломаш баркалли кейхташ дэлла гайдар царахчу бери библиотеки кюгалу. Мероприятие кюарт алшуэр Россия камни ламаст шдоузитар камни барчахбар. Казаня Даянчу форум ЯГЭЗЛОЙ Республики Президент Кайкарс Дагляснак Кадырова Зарган. Форум Майднашка Иза Хилла ГЭЗЛОЙ Республики Вице-премьера Цфазлеева Лейла Ацан. Ишта форум Гурышка Татарстан Президента Цминьханов Рустам Цацан Кайтар Хилла Цюн. Хайшна Баркала Элла Кадыров Рамзане Маршал Дакачорт Эдиллин Мининхановс. Белгалда Дешчин Республика Нюка Дуатгалли Югметкшхилар Халх Дюнса. Форум Югдош Даяна Культури Спорт программа мод гайтер дюнень югаргалы концерт зудрихижем цейолчу трек гурышка даянчу исламский гала мероприятия хилла кадырова зарган кюрт хиламбар халяль бизнес вумена халяль чарити вумен номинацишка зубейда бин хали царах дюнень югар соухтдалар гона остали дадуолураш коч даря бусалба бизнес мехал чияр журя дохуда лацарна халяль бизнес вумен номинация толам бяхкин кадырова зарган дагдайд же на предприятии Куэлнек Кадырова Зарган Хилар Ваймахка Угуре Бокка фермерский бахан буиз. Йот чхэна дюнен югар тэгэн нецу и бахан бэккэн хилар билгалдин мероприятия. Татарстане Даянчу России исламский дюнек Казань Цайолчу дюнень горч форуме Гарарчара Даглочхилла Бар Изерстаг. Цар Нюкахилла Нохчи Республикер делегации. Мероприятие Югдош Табянчу Гайтами Хайжна Нохчи Республики Мехгдеуэнч Кадырова Зарган. Правительство председателя заместитель Нохчи Республики Ком Политики Архар Зайни Зорбна Хами Министр Дудаев Ахмад. Нохчи Республики Транспорта Зайна Цифровой Кира Министр Черхигов Адам. Пачхалх регионе промышленный предприятие. Киамыш Гойч экспозиции хилла тига. Форум кюарт хиллам России исламский дюнец эйлу стратегия хежима кет шуэр. Эхшоду югмет кшчагиеш, югар проект шкочиеш болг беш бол. России исламский пачалки югмет кш югарчу мехалли бухсан эл йол темьер етре енерг. Байсов политик югар али гуллаху дина институте кюгалху хилла кет шуэня дагловч. Студия Айр Абдулмуслимова Саннет, Адик Йойл Шумахкой, Марш Айл.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 20. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8 938 300 0547, и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8 928 024 44 90. Создайте уют в своем доме с Баев.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Новости.
1: Маршал дуже гладолыш керлнышк. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Аматхажи Куздгэ пхит шокачан лерин мероприятий даяхна в культуре сфере белхлой йохчи делегации с Москва. Нухчи культура гыл кашла мастыш духарш, пхигаш, кыйдукка в комхтырг доуз эттугылы сигарч бахархой. Мероприятий ваушых тюхнергер сюалжали мэри, нухчи республики культуре министерства. России президент Волчар, нухчи республики векалалу, гайдар царах бери библиотеку одарц. Мероприятий йохдогш даяхн йолбай Гах хум наш ярий хугау зали класс шайн хасхет хилар хаэтин бэрэш. Нохчи истангаш мух догайтир гоузан чаш царн. Сюлжали мэри культури департамент Белглоша хаусар хошн кечинир дин концертни программа. Цянкайтар дерзош библиотекина сюлжала ар юл юл нохчи матта книг шилы вай агону мероприятий дэгш хошн. Ишта саугч дина Москва мэри культури департаментан. Нохчи дэчк пондар истанг. Москва бахар хош хаэтин шайн бог театром бинхилар мероприятий. Нохчи делегация дэк шошна дипломаш баркалли кейхташ дэлла гайдар царах чубери библиотеки кюгалу. Мероприятие кюарт алшуэр Россия камни ламаст шдоу зитар камни барт чахбар. Казаня Даянчу форум ЯГЭЗЛОЙ Республики Президент Кайкарс Даглясна Кадырова Зарган. Форум Майднашка Иза Хилла ГЭЗЛОЙ Республики Вице-премьера Цфазлеева Лейла Ацан. Ишта форум Гурышка Татарстан Президента Цминьханов Рустам Цацан Кайдар Хилла Цюн. Хайшна Баркала Элла Кадыров Рамзане Маршал Дакачорт Эдилин Мининхановс. Белгалда Дешчин Республика Нюка Дуатгалли Югмет Кшхилар Халх Дюнса. Форум Югдош Даяна Культури Спорт программа мод гейтер дюнень угаргалы концерт зудрихежем цейолчу трек гурышка даянчу исламский гала мероприятия хилла кадырова зарган кюрт хиламбар халяль бизнес вумена халяль чарити вумен номинацишка зубейда бин хали царах дюнень угар соғдылар гона остали дадуолураш коч даря бусалба бизнес мейхал чияр журя дох куда лацарна халяль бизнес вумен номинация толым бяхкин кадырова зарган дагдайд жей на предприятии Куэлнек Кадырова Зарган Хилар Ваймахка Угре Бокка фермерский бахан буиз. Йот чхэна дюнен югартэгэн нецу и бахан бяхкэн хилар билгалдин мероприятия. Татарстане Даянчу России исламский дюне Казань Тайолчу дюне Нигорч форуме Гарарчара Даглочхилла Бар Изерстаг. Царню Ахилла Нохчи Республикер делегации. Мероприятие Югдош Табянчу Гайтами Хайжна Нохчи Республики Мехдевенч Кадырова Зарган. Правительство председателя заместитель Нохчи Республики Ом политики Архар Зайни Зорбна Хами министр Дудаев Ахмад. Нохчи Республики транспорта Зайна цифровой кира министр Черхигов Адам. Пачхалх регионе промышленный предприятий. Киамыш Гойч экспозиции хилла тига. Форум кюарт хиллам России исламский дюнец эйлу стратегия хежима кит шуэр. Тхэхшо ду югмет кшчаг еш, югар проект шкоч еш болг беш бол. России исламский пачалки югмет кш югар чу мехалли бухсан эл йол темьер етре енерг. Байсов политик югар али гуллах ху, дина институте кюгал ху хилла кит шуэнях даглуч. Кадыров Рамзан царах маршалли дешнаш сярг дакачина Дудаев А. Ахмад Цанкетриадина Соухташ, Сёлжгали Эчик Вокзал Бусалбнек Шхошна, Дикхейл Школларн Эл Елла Халяйл Сертификат. Шибайгерг мероприятий Иттан Стратегический Сессии Гайт Маштабяна Форум Югдош Сулсов Кюкшязина, Экономики, Логистики, Культуре Свершка Югмет Кшлилу Бартшдеш. Карарчарат олға даяғна музейх бүйсі цейолу йолу чураси акция шолғшуду из тематики йолу. Цу мероприятийна шеняш сайыл нир Кадыров Ахмад Хажи царах чусила ли мемориал комплекс. Ламысташ ғылғаш синмейғылыш лар-яр-яр акций көрт алшу. Вайпачалқай дақай қинчук амни цаалли шырц йоғуш яр из.

0: Кьойл шмахкой, марш айл.
1: Я, Рабби, хавьязар, куна маздиха.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: новости.
1: Маршал Душегла Дуалыш Керлнышк. Халарч президент России Турпалхоч Кадыров Амад Хажи Куздгэ Пхит Шокачан Лерин мероприятий Даяхна в культуре сфере Белхлой Йокчи делегации с Москва. Нухчи культура гыл кашла мысташ духарш, пхиғаш, кидуққа вайком хтергдоуз эттугылы сигарч бахархой. Мероприятие ваушық тюрнергер сюалжали мэри Нухчи республики культуре министерства. Россия президент Волчар Нухчи республики Векалалу Гайдар Царах Бери библиотеку Одарц. Мероприятие югдоуш Даяхн Йолбай Гах хум наш ярих угол залеклас шайн хасхет хилар хайтин береш. Нохчи истангаш мух до гайтир гоузан чаш церн. Сюлжали мэри культуре департамент Белхлоша хаусар хошн кечинир дин концертни программа. Цянкайтар дерзош библиотеки на сюлжала ар юл йол нохчи мата книг шилы вай агону мероприятий дэкш хошн. Ишта саухч дина Москва мэри культуре департаментан. Нохчи дэчк пондар истанг. Москва бахар хош хайтин шайн бог театром бинхилар мероприятис. Нохчи делегации дэк шошна дипломаш баркалли кейхташ дэлла гайдар царахчу бери библиотеки кюгалу. Мероприятие кюарт алшуэр Росси камни ламаст шдоузитар камни барчахбар. Казаня Даянчу форум ягезлой республики президент Кайкарс Даглясна Кадырова Зарган. Форум Майднашка Иза Хилла гезлой республики вице-премьера Цфазлеева Лейла Ацан. Ишта форум Гурышка Татарстан президента Цминьханов Рустам Цацан Кайтар Хилла Цюн. Хайшна Баркала Элла Кадыров Рамзане маршал Дахачорт Эдиллин Мининхановс. Белгалда Дешчин республика Нюка Дуатгалли Югмет Кшхилар Халх Дюнса. Форум Югдош Даяна культури спорт программа мод гейтер дүниенің қаргалы концерт зудрихи жем цейолчу трек гурышка даянчу исламский гала мероприятия Хилла Кадырова Зарган көрт хилам бар халял бизнес вумена халял чарити вумен номинациишка Зубейда бин Хали царах дүниенің қар соғдылар гона остали дадулураш коч даря бусалба бизнес мехал чияр журя докуда лацерна халял бизнес вумен номинация толам бәкен Кадырова Зарган дагдай на предприятии Куэлнек Кадырова Зарган Хиларвай Маха Угре Бохка фермерский бахам буиз. Йот чхэна дюнен югартэг нецу и бахам бэхкэн хилар билгалдин мероприятия. Татарстане Даянчу Россий исламский дюне Казань Цайолчу дюнен югарч форуме гарарчара даглоч хилла бар эзэрстаг. Царню кахилла Нохчи Республикер делегации. Мероприятие югдош табянчу гайтами хайжна Нохчи Республики Мехдевэнч Кадырова Зарган, правительство председателя заместитель Нохчи Республики ком политики Архат Зайни Зорбна Хами министр Дудаев Ахмад, Нохчи Республики транспорта Зайна цифровой кыра министр Черхигов Адам. Пачхалк регионе промышленный предприятий. Киамыш Гойч экспозиции Хиллатига. Форум Кюартхилам России исламский дюнец Эйлу стратегия хижима Китшуэр. Тхэхшо ду югмет кшчагиеш, югар проект шкочиеш болхбеш бол. России исламский пачалки югмет кш югарчу мехалли бухсан эл йол темьер ятрия янарг. Байсов политик югарали гуллаху дина институте кюгалху хилла Китшуэня даглуч. Кадыров Рамзан царах маршалли дешнаш сэргдакачина Дудаев Ахмад.

отрядина на соухташ, сел жгали эчек вокзал бусалбнек шхошна, дик хейл школарн эл елла халял сертификат. Шибайгерг мероприятий и тан стратегический сессии гайт масштабяна форум югдош сулсо кюкшязина, экономики, логистики, культуре свершка югмет кшлело бартшдеш. Карарчарат Олгадаяхна музей бюйсаце йолу йолу чураси акции шолхшуду из тематики йолу. Цу мероприятий нашеняш Саил Ниркадыров Аматхаджицарах чусила лим мемориал комплекс. Ламысташ гылкаш синмегылыш лар-яр-яр акции кверт алшу. Вайпачалка дакай кинчук амнит саалли шарц йогуш яр из. Бюйс хайлин санхо мемуах кце йолчу гайтамц. Сёлжгалар колара лиц иин киар хой белгшдар киле дехкин. Тигга гоузалли класс Даяна Яшуркаев взяла в дис. Ишта хаусархой тергуш инт эйерзинир шейлар чу культуриц ин белхлоша, нохчи духарш скетчдин долчу тайниги гайтма. Мероприятий дэгаш хошна, дешар хоша, Росгвардии эшра, хелгра тобну, волшх тюрнир концерт. Бюс ерзош, акций угрежигарчу дэгаш хошн дэлла баркали кехташ. Студия Ер Абдулмуслимова санят, адик йойлш махкой.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением скорой медицинской помощи ГБУ имени Хамбиева Мурат Аздемиров. Дедикл Машвогл. Так, Мурат, я предлагаю сразу приступить к нашим вопросам. Первый у нас такой. Расскажите о самых распространенных заболеваниях ЖКТ и о причинах их возникновения.
2: Желудочно-кишечные заболевания, они, конечно, очень распространенные.

0: Самые распространенные из них, как и все знают нас, это язвенные болезни желудка, двенадцатиперстной кишки. Двенадцатиперстная кишка – это начало у нас тонкой кишки. Уже в третьем этапе идет у нас панкреатиты, то есть воспаление поджелудочной железы, и холециститы, то есть воспаление желчного пузыря. Может быть и каменные, может быть и бескаменные холециститы. Но сейчас, в последнее время, последние 5-6 лет, у нас очень распространились язвенные колиты, то есть воспаление слизистой оболочки кишечника. Раньше больше наблюдали синдром разожженного кишечника, а сейчас больше у нас наблюдаются язвенные поражения тонкого и толстого кишечника также, чем проявляется это, что появились новые вирусы поражения кишечной флоры и, конечно же, лекарственными препаратами больше.
1: А с какого возраста могут появиться такие проблемы и много ли среди нашего населения тех, кто страдает от проблем желудочно-кишечного тракта, вот если говорить о статистике?
0: И если мы будем говорить о статистике, конечно же, их нужно разбивать по заболеваниям, потому что примерно язвенными болезнями желудка могут болеть и в подростковом периоде, также и в детском периоде. Но больше, если будем говорить по статистике, они наблюдаются в подростковом периоде, в молодом возрасте. Почему? Потому что это больше связано с стрессовыми ситуациями и неправильным питанием. Из-за этого оно может наблюдаться в любом возрасте, язвенные болезни. Конечно, если же мы будем говорить про заболевания поджелудочной железы, это больше будет болеть у нас взрослое, да, население, так скажем, больше 30 лет, потому что для этого уже нужно время, чтобы у нас что-то произошло поджелудочной железой.
1: А вот на этой неделе в Чеченской Республике будут проходить профилактические мероприятия, посвященные поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта, скажем так. Какие профилактические мероприятия вы проводите совместно с Министерством здравоохранения нашей республики? И расскажите немного о важности проведения таких мероприятий.
0: Почему важно проведение таких мероприятий? Я считаю, потому что основные заболевания неинфекционные, это не начинается, так сказать, желудочно-кишечного тракта. Да? Как мы питаемся, как мы двигаемся, потому что движение тоже важное для кишечника, потому что если мы мало будем двигаться, и кишечник будет слабо работать. Естественно, эти мероприятия должны не только во время недели проводиться, нами проводится это ежегодно, ежедневно, потому что мы всегда пациентами общаемся, мы говорим, что образ жизни, питание туда входит в большинстве случаев, да, один из главных факторов этих заболеваний. Из-за этого профилактические мероприятия нами проводятся в поликлиниках, в медучреждениях, проводятся в школах, в больших учреждениях, где есть население, где нужно проводить большое население, где нужно проводить им профилактические разъяснения, что как нужно делать.
1: А вот ранее вы рассказывали о таких заболеваниях, как язва, гастрит, панкреатит. Чем они вообще отличаются друг от друга и чем вот эти заболевания могут быть вызваны?
0: Язва и гастрит – это больше заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит – именно желудка. Дуоденит – это двенадцатиперстной кишки. Язва – это тоже поражение слизистой, но уже более глубокое поражается. А при гастритах поражается верхний слой, так скажем, эрозии, да, появляется. А панкреатит – это уже, как мы сказали, что это заболевание поджелудочной железы. Нам, чтобы было нормальное пищеварение, нужен выделение поджелудочной железой соков, ферментов, то есть для пищеварения обязательно. И, как мы знаем, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, да, для сахаросжигания. Так что они отличаются тем, что это совсем другие органы. А как проявляется насчет клинических проявлений, да, этих разница? Разница, конечно же, есть проявление этих клинических проявлений, так-таковых болей, как при панкреатите. Боли могут быть очень острые, они могут быть опоясывающего характера, то есть циркулярно полностью верхний отдел живота до спины. А при язвах оно больше будет боли в верхнем отделе живота, ну, скажем, от мечевидного отростка, то есть грудины и до пупка. В этом периоде будет, да, язвы или двенадцатиперстные кишки, пусть это будут гастриты. Они будут, а так тошноты и рвоты будут проявляться при обеих заболеваниях, конечно же, но оно будет характером болевого синдрома, разница.
1: А когда заболевания желудка или кишечника могут приобрести хроническую форму? Вот, допустим, гастрит, да, я много слышала, что это бактерия. Почему эту бактерию нельзя просто антибиотиками взять и убить?
0: Хеликобактериум пилори, он является в основном, в большинстве случаев, но не всегда, проявлениями этих последних.

выявлено очень много бактерий, которые проявляют гастриты, также и язвенные болезни. Конечно же, если мы будем говорить, почему мы же уничтожаем, мы еще не достигли полностью понятия патогенеза, то есть понятия, как это происходит, потому что мы говорим, что язва может произойти и при стрессовых ситуациях, также и при бактериях. Если мы полностью не достигли понятия, почему это происходит, мы не можем полностью с этой проблемой решить. Гастриты, конечно же, могут пройти выйти и в хроническую форму, если мы не, не,

0: будем также питаться, неправильным питанием заниматься, также образ жизни не менять, вредные привычки продолжать, тогда этот гастрит у нас может пройти в хроническую форму. А что такое хроническая форма? Что лечить-то его невозможно, его можно только притупить, улучшить, но не вылечить. Острое, оно вылечивается полностью, да, слово. Вот чем оно отличается. Вроде бы слышно острое плохо, да? Вот так какая разница?
1: А почему острое легче вылечивается?
0: Слово острое, человек заболел остро, и у него есть время быстро, если он, так скажем, прожил уже желудочно-кишечным трактом, если в течение месяца он обратится к врачу и вылечит его, он может полностью вылечиться от этого. Если он будет затягивать, конечно же, оно будет уже поражать еще больше клетки. И тогда уже вылечить будет невозможно, потому что уже то, что поражено, оно уже поражено. Да? То, что же страдает, да, мы его спасти сможем. Но оно перейдет в любом случае в хроническую, потому что оно может потом давать в дальнейшем обострение.
1: Но мне кажется, у большинства, даже среди слушателей найдутся те, которые ни разу никогда в жизни не делали гастроскопию, и вот чисто, чтобы ее не делать, ходят с больным желудком. Вот, так делать не надо, кстати, дорогие наши слушатели. Какие рекомендации по питанию вы обычно даете пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта?
0: Конечно же, скажем так, в общем, это жирное, жареное, острое, в первую очередь. Так, по диетам, по столам, это стол номер 1, стол номер 5, в основном по желудочно-кишечным трактам у нас используется. Там у нас ограничения смотря какое заболевание, так скажем, панкреатит, мы во время обострения или же острой фазы назначаем полную голодовку пациенту.
1: Бедные пациенты.
0: Да. А если язвенная болезнь, конечно же, это мы проводим сначала обследование, смотрим, где эта язва находится. Вот бывают пациенты, они говорят, что у них они ночью начинает болеть желудок. Да? Бывают пациенты, что после приема пищи через 2 часа или же во время пищи приема начинает. Это зависит, смотря где находится этот пораженный участок, то есть в верхнем отделе живота или же в нижнем отделе живота. Если в нижнем отделе, то будут у пациента голодные боли, то есть ночью будет болеть, да? Из-за этого тоже зависит, какую диету мы будем в данном случае подбирать, да? То есть дробную несколько раз, или же мы будем его в малом количестве, просто ограничим от пищи, да, некоторых пищ, которые приводят к раздражению кишечника.
1: А какие симптомы могут указывать на то, что у человека есть проблемы с желудком, и вообще могут ли вот вышеперечисленные заболевания протекать бессимптомно?
0: Да, конечно же, могут они протекать бессимптомно. Гастриты хронические, поверхностные, они обычно в большинстве случаев протекают бессимптомно, даже язвы будут протекать бессимптомно. Основным жалобы бывают это изжога, бывает нарушение аппетита, тошнота, может быть и рвота, если есть большое обострение, болевой синдром, при, так скажем, больших случаях язвах, гастритах, панкреатитах, также холециститах, это будет у нас более верхний отдел живота. Разница будет, я сказал, от интенсивности боли и куда он будет иррадировать. Вот такие симптомы, они могут проявиться. Конечно же, если будет уже обострение при язвах, или же также эрозиях, может быть, и кровь появится. Кровь, она может быть кофейной гуще из желудка, потому что кровь, когда смешивается с соляной кислотой у нас, соком, желудочным соком, то он приобретает цвет кофейной гуще.
1: А как стресс и психоэмоциональное состояние могут вообще в целом повлиять на работу желудка?
0: Именно стрессовые язвы больше описываются в исследованиях больших, потому что у человека, которого никогда в жизни, даже во время его собственного осмотра при желудке не было ничего, оно через месяц-два появляется какая-то язва, и человек отмечал практически во всех случаях, что у него был стресс большой. Как же это происходит? При стрессах у нас нарушается сама работа пищеварения, и вот этот желудочный сок и выработка клетками нашего вот этих рецепторов, он начинает разрушать нашу же слизистую. Он начинает работать против нас, потому что сама работа кишечника, она нарушается, из-за этого происходит неправильное, так скажем, всасывание этих рецепторов, и у нас может появиться за какие-то сутки две стрессовые язвы.
1: А какие профилактические меры, помимо питания и физической активности, вы бы порекомендовали для поддержания здоровья желудка в целом и кишечника?
0: Конечно же, я бы сказал, конечно, питание физическое – это самое первое. Второе – это стрессовые ситуации не нужно

0: если есть какие-то проблемы, то обратиться к психиатру или психологу, смотря кто нужен в данном случае, потому что если вы будете все это делать, в стресс вести в себе, вы можете, вот в таких случаях вы можете заработать не только сердечно-сосудистые заболевания, но может и желудочно-кишечным трактом повредить свое. Вот какой профилактика, кроме пищи, основная профилактика – это есть диета и физнагрузка.
1: Мурат, так как у нас эфирное время, к сожалению, подходит к концу, напоследок, с какими словами вы бы сегодня обратились к нашим слушателям?
0: Я бы всем пожелал бы здоровья, питайтесь правильно и двигайтесь.
1: Дерис, Хилл, что нашли время, пришли, подробно все рассказали, ну и нашим слушателям. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был заведующий отделением скорой медицинской помощи ГБУ имени Ханбиева Мурат Аздемиров. Адекю.
0: Дериса.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные

0: праздничные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Специальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегла Дуалыш Керлнышк. Халхарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Куздгэ Пхит Шокачан Лерин мероприятий Даяхна в культуре сфере Белхлой Йокч делегации с Москва. Нухчи культура Гыл Кашламастыш Духарш Пхигаш Кыдук.

рахбери библиотеку одарц. Мероприятие югдош даяхн ёл байгыгах хум нашьери хугаузали класс шайн хасхет хилар хаэтин бэрэш. Нохчи истангаш мух до гайтир гаузан чаш царн. Сёлжали мэри культури департамент Белхлоша хаусар хошн кечинир дин концертни программа. Цянхэтар дерзош библиотекина сёлжала ар ёл ёл нохчи матта книг шилы вай агону мероприятий дэгш хошн. Ишта саухчдина Москва мэри культури департамент. Нохчи дечк пондер истанг. Москва багар хошхайтен шейнбок театрам бинхилар мероприятис. Нохчи делегация дэх шошна дипломаш баркалли кейхташ дэлла гайдарц арахчу бери библиотеки кюгалу. Мероприятие кюарт алшуер расси камни ламаст шдоузитар камни барчахбар. Казаня Даянчу форум яғы злой республики президент Кайқырс Дағлясна Кадырова Зарган. Форум майднашка иза хилла ғы злой республики вице-премьерац Фазлеева Лейла Атсан. Ишта форум гурышка Татарстан президента Цминниханов Рустам Цацан Кейтар хилла цюн. Хайшна баркала Элла Кадыров Рамзане маршал Дахачорт Эдиллин Мининхановс. Белгалда дес чин республика нюка дуаттығылли югметкіш хиллар халық дюнса. Форум югдоғш Даяна культури, спорт программа мод гейтер дюненю каргалы концерт зодрихежем цейолчу трек гурышка даянчу исламский гала мероприятия хилла кадырова зарган кюарт хиламбар халяль бизнес вумена халяль чарити вумен номинацишка зубейда бин хали царах дюненю карсоухтдалар гона остали дадуолураш коч даря бусалба бизнес мехал чьяр журя дохуда лацарна халяль бизнес вумен номинация толам бяхкин кадырова зарган дагдайт жей на предприятии Куэлнек Кадырова Зарган Хилар Ваймахка Угре Бокка фермерский бахан бойз. Йот чхэна дюнен югартэгэн нецу и бахан бэхэн хилар билгалдин мероприятия. Татарстане даянчу Росси исламский дюне Казань цайолчу дюнени горч форумя гарарчара даглоч хылла бар эзерстаг. Царню кахылла нохчи республикер делегации. Мероприятие югдош табянчу гайтами хайжна нохчи республики Мехдевенч Кадырова Зарган, правительство председателя заместитель нохчи республики Комполитики Архар Зайни Зорбна Хами министр Дудаев Ахмад, нохчи республики транспорта Зайна цифровой кыра министр Черхигов Адам. Пачхалх регионе промышленный предприятие. Киамыш Гойч экспозиции хиллатига. Форум кюарт хиллам Росси исламский дюнец эйлу стратегия хежима кит шуэр. Тхэхшо ду югмет кшчағы еш, югар проект шкоч еш болх беш бол. Росси исламский пачалқи югмет кш югарчу мехалли бухсан эл йол темер етре енер. Байсов политик югарали гуллық ху, дина институте кюгал ху хилла кит шуэня дағлуч. Кадыров Рамзан царах маршалли дешныш сэрг дақачина Дудаев А. Ахмад Цанкетриадина Соухташ, Сёлжали Эчик Вокзал Бусалбнег Шхошна, Дикхейл Школарн Эл Елла Халяйл Сертификат. Шибайгерг мероприятий Иттан Стратегический Сессии Гайт Маштабяна Форум Югдош Сулсов Кюкшязина, Экономики, Логистики, Культуры Свершка Югмет Кшлилу Бартшдеш. Карарчарат олгадаяхна музейх бюйса цейолу йолу чураси акции шолхшуду из тематики йолу. Цу мероприятийна шеняш Саил Нир Кадыров Ахмад Хаджи Царахчу сила ли мемориал комплекс. Ламысташ гылкаш синмейхалыш ларьер ер акции кюарт алшу. Вайпачалкая дакай кинчук амни цаалли шарц йогуш ер из. Бюйс хайелин санхо мемуах цейолчу гайтамц. Сёлжгалар колара лиц иин ки архой белгшдар киле дехкин. Цигга гаузалли класс Даяна Яшуркаев Зилавдис. Ишта хаусархой тергушинт эйерзинер шейларчу культуриц ин белхлоша, нохчи духаш скетчдин долчу тайниги гайтма. Мероприятие дэгаш хошна дешархоша Росгвардии эшра хелгра тобну волшх тюрнир концерт. Бюс ерзош акций угре жигарчу дэгаш хошн дэлла баркалли кехташ. Студия Айр Абдулмуслимова Саднет. Адик Йойл Шмахкой. Марш Айл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы

0: Телефон 8-929-899-76-76.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

дала шиен гергаха, езин хен шу дал шиен гергаха, езин метк шу дал шиен гергаха, дездин адам ду, дала езин хен шках хан ю, он эльча дала шисил адал уран чуа дуй бина уир хенец, цулт ахдал дуй бина, ит бюсенц, элем на хубо он эльча дала дуй бинилу, и ит бюсе, Иза Зульхиджа бетта халхардол итте ду эльбилгал дехна. Вези сила волш дэла ос дианош кач дойлвэй. Вези сила волш дэла ос дианош каха юззин амалин чарих, юззин ялил чарих дойлвэй. Дэл яшна бахши хадисах, саллаллаху алейхи вассалам, дуниян чуап уанах чунна ко дуаттагу бах. Ца дуаттаг цун дюзол бахон, шалла дуаттаг цун дэхни дон ко Аллахуал дуаттага, Цуна амал юхуну бог. И амала дайман оз уанах чунц юсур юлу шу бог. Вукшин дуаттар чунг хайшча. Амал дайман уанах чунц юсур вол дуаттагу бог. Цундер дейл яшна алла угур адму кеззиг тидуат айагу шега иза куула вол дуаттагу алла. Дейл яшна алейхи салату вассаламу айт аду ауш дол Зульхиджа бет халгар ит дианнах лаца бог. Дейл яшна Бухари хадиса дуниян чуа дол дегге дианошках. Стего иньол амал, оц итден чуа иньол амал уэз дуэл дэл че дэл угур дих дуку езньол амал ю элла. Ахаббу илаллах боукуду дэл угур дуку езньол амал ю элла. Он эл че от Зульхиджа бетта халхар итден чуа арафат деду арафат дэ шия чуа мал хакиеш дол дияно шиукэр угура дезог деду эл билгал дэкна ду. Цол соу нага оц итден чуа. Горубан деду вези сила волш дэла цу диеношка юззин амалин чарих оз диеношка юззин ялил чарих дойл вой.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Лушигла Доллаш Керлнашк. Халхарч президент России Турполгоч Кадыров Амат Хаджит Сарахчу региональную королев фонд Сцзходешду газ секторе тому богин изучу багархош. Инцгодер акции таяна шоу и Амат Рахьолчу школе дек таболчу мухажерш югалуч. Тига дек на хастюм шчуадол тускарш. Цуюх даглуч хилчу шейла амхош Билгалдин и акции ногчи кому годер цдаян хилар. Билгалдин годеру ачдокш хилар цейрхал. Дагдайд газ секторе годер ягулдолчун театр Гола тош мех дегенч кирмызы ликетшун секретарь Кадыров Адам Хилар. Сёлжали у МВД КСХОЙ ГУЛЛЫКЫШ КУЛЁЛЧУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНСПЕКТОР САНКЕТАРДА ДАНА ВИСАИТОВСКИ КОШТАРЧУ ЛЮМАР ШОУСТГЭ И ЙОЛЧУ ШКОЛИ ДЕШАРХОЙ ДАШСНА НОШЦ. Мероприятие ЙОХШЕР ХАК АСТАМ ЭЛЧУ ОПЕРАТИВНА ПРОФИЛАКТИКИЕР АКЦИЦ. ИШЦУЮК АДА ЛОЧХЫЛЫ КЁРЧ ШАР МЭРИ КОШТ ПРЕФЕКТУРИ ГАЛИ ДЕШАР ДЕПАРТАМЕНТА ДИНА ВЕКЛШ. Кёрт хаттар хаклушдар текуч ор дюнен зулмечу театрамех лардар. Дайшна ношн текачин жюпалли хилар шайди карш кочдарн. Билгалдин ки асхошна лерин тергу уэш хилар шайц эр дюн сам. Кёртник воушка тешам хилар дуэл билгалдина цян киетара декш хош. В республике Бахрейна лаккардишар хукмтыша кеч бирбу ислам финанс школ бол гоузанч. Цуоке Кадыров Амат Хаджит Сарахчу ногчи пачалк университет бэртш дина Бахрейнерчу халкш нюгарчу банк уллык школа финанс школа юлчу институтац. Бэртш дарнистелла Казаня Россия Исламский мир элдаянчу форуме. Кадры для исламских финансов цейлчу сессии югдогш динду бэртш. Бахрейн агону хайтин дикхиркхилар ногчи пачалк университет. Ристетия, хора шара халк шнюгара конференции шдаяр, цотаролурю халк шнюгар дэгшой алсамбаха, практика ориентирована чулацам шорба дознал архара, финансови дешра экспертной организации векал шиюк озу. Ваймахках кыш долчу дарбнеч орматех цара дарб дарех лоч дейках дергдей средина ногчи пачхалх эхархой университете. Цун лерина горг стол даяхнир лыккарч дейшар хукматех. Из даяхна ногчи пачхалх эхархой университет биологии из хихар методики кафедри доцента Ханаева Хэдс. Тега гулбелир студенташ хихархой ишта региона этноботаника цдолха арш доузлу урш. Мероприятий дейкш хошна дарбнеч орматех Дезер и царь теории аспект шоузитин цааш, интерактивно гайта гойч дитин дарбне орматаш давшие чех касту. Студент ш дитин шейтал мех ботаники дек шей сабел мех. Дагдает ногчи республики хоч ешу кадры ком проект из дяжиню лаккарха аж дол гоузанчаш кечбарн. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Марш Айл.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8.

0: 8-928-00-3020. 8-928-00-3020.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 90. 98.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства.

0: «Диван мира». Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100%.

0: 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.
3: Грозный.
4: Город Е-Радио.

0: Новости.
1: Маршал Лушигла Дуглыш Керлнышк. Халгарч президент России Турпалгоч Кадыров Амат Хаджит Сарахчу региональную королев фонд Сцзгодешду газ секторе тому богин хизучу багархош. Инцгодер акции таяна шоу и Амат Рахьолчу школе дек таболчу мухажерш югалуч. Тига дек на хастюм шчуадол тускарш. Цуюх даглуч хилчу шейла амхош Билгалдин и акции ногчик ому годер цдаян хилар. Билгалдин годеру ачдокш хилар цейрхал. Дагдайд газ секторе годер ягулдолчун театр Гола тош мех дегенч кирмызы ликетшон секретарь Кадыров Адам Хилар. Сёлжали у МВД Киасхой Гуллық шкулёлчу подразделений инспектор Санкетарда Дана Висаитовский Коштарчу Лемар Шоустгэ Йи Ёлчу школе Дешархой Дэшсна Ноштс. Мероприятие Йохшер Хак Астам Элчу оперативно профилактикер акцит. Ищцую Ада Лучхылы Кёртшар Мэри Кошт префектуре Гали Дешар департамента Дина Векалш. Кёртхаттар Хаклушдар Текуч Ор Дюнен Зулмечу Театгамех Лардар. Дэшна Ноштс. Икачин жопали хилар шайди карш кочдарн. Билгалдин киасхошна лерин тергу уеш хилар шайц эрдюн сам. Кюртник воушка тешам хилар дуэл билгалдина цян киетара дэкш хош.

Республики Бахрейна лақарди шархуқ мтшаке чбирбу ислам финанс школ бол гоузанч цуоқэх Кадыров Ахмад Хажи зарахчу ноқчи пачалқ университет бэртш дина Бахрейнерчу халқш нюғарчу банк улық школа финанс школа юлчу институтац бэртш дарнистелла Казаня Россия исламский мир алдаячу форуме кадры для исламских финансов цейлчу сессии юғдоғш динду бэртш Бахрейн ағону хайтин дикхиркхилар ноқчи пачалқ университет Хора шара халқ шнюғара конференция шдайар. Цота ролурю халқ шнюғар дейқшой алсамбаға практика ориентирована чулацам шорба дознал архара финансови дешра экспертной организации векал шиюк озу. Ваймахкахка иш долчу дарбнеч орматех а цара дарбдарех лоч дейқах дэгди средина ноқчи пачхалх ихархой университете. Цун лерина горгстол даяхнир лыққарч дейшар хукматех. Из даяхна ноқчи пачхалх ихархой университет биологии из хихар методики кафедри доцента Ханаева Хэдс. Сега гулбелир студенташ хихархой ишта региона этноботаника цдолха арш доузлу урш. Мероприятий дейқш хошна дарбнеч орматех Дезер и цар теории аспект шоузитин цааш, интерактивна гайта гойч дитин дарбни орматаш давшечах касту. Студент дитин шейтал мех ботаники дек шей сабел мех. Дагдает ногчи республике хоч ещу кадры ом проект из дежиню лаккар хаш дол гоузанчаш кечбарн. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Марш Айл.

Акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
8: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
9: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
8: «Татаев» всегда ближе к вам.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: России.
1: Маршал Лушигла Доллыш Керлнышк. Халхарч президент России Турпалгочка Дайров Амат Хаджи Царахчу региональную королев фонд

згодиш ду газ секторе, тому богин изучу багар хош. Инзгодар акцит аяхна шоу и ахмад цырах ёлчу школи дек таболчу мухажарш югалуч. Тига декна хастюм шчуадол тускарш. Цуюх дагулуч хилчу шейла амхош билгалдин и акци ногчи кому годар цдаяхн хилар. Билгалдин годару ачдокш хилар цейр хал. Дагдайд газ секторе годар ягулдолчун театр гула тош мехдегунч кирмазали кетчун секретарь Кадыров Адам Хиллер. Сюлжали у МВД кызхой гуллық шкулелчу подразделений инспектор Санхейтарда дана висаитовский коштарчу лемар шоустқы и елчу школе дешархой дашсына ношц. Мероприятие елшер хақ астам элчу оперативно профилактикер акциц. Ишцую ада лучшылы көрт шар мэри кошт префектури гали дешар департамента дина векалш. Көрт хаттар хақлушдар текуч ор дюнен зулмечу театқамех лардар. Дашсына ношц. Тэкачин жопали хилар шайди карш кочдарн. Билгалдин киас хошна лерин тергу уеш хилар шайц эрдюн сам. Кёртник воушка тешем хилар дуэл билгалдина цян киетара дэкш хош. В республике Бахрейна лаккардишар хукмтыша кеч бирбу ислам финанс школ бол гоузанч. Цухоке Кадыров Аматажи царахчу ногчи пачалк университет бардшдина Бахрейнерчу халкшнюгарчу банк уллык школа финанс школа елчу институтац. Бардшдар нестелла Казаня Россия исламский мир элдаянчу форуме. Кадры для исламских финансов цейлчу сессии югдогш динду бардш. Бахрейн агонуха айтин дикхиркхилар ногчи пачалк университете хора шара халк шнюгара конференция шдаяр сотар олурю халк шнюгар дейкшой алсамбаха практика ориентирована чулацам шорба дознал архара финансови дешра экспертной организации векал шиюк озу. Ваймахкахка уж долчу дарбнеч орма тех, а цара дарб дарех луч дейках дэгдей средина ногчи пачалх эхархой университете. Цун лерина горгстол даяхнир лыккарч дейшар хукмате. Из даяхна ногчи пачалх эхархой университет биологии из хехар методики кафедри доцента Ханаева Хэдс. Тега гулбелир студенташ хехархой ишта региона этноботаника цдолха арш доузлу урш. Мероприятий дэкш хошна дарбнеч орма тех Дезер и царь теории аспект шоузитин цааш, интерактивно гайта гойч дитин дарбне орматаш давшечах касту. Студент ш дитин шейтал мех ботаники дек шей сабел мех. Дагдает ногчи республике хоч ещу кадры ком проект из дежиню лаккар хаш дол гоузанчаш кечбарн. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Марш Айл.

0: Кавы. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» Чешской Республики активно работает над поддержкой ветеранов и военнослужащих, развивает социальные программы и сотрудничает с региональными партнерами. Сегодня мы поговорим с заместителем руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Чешской Республики Раисой Джимаевой. Сегодня она гость нашей студии. Раиса, маршалхал.
1: Маршалхал, всех приветствую.
0: Раис, расскажите, пожалуйста, какие главные итоги работы чеченского отделения фонда за 3 года вы можете назвать?
1: За 3 года мы создали систему, которая охватила более 7000 участников специальной военной операции и членов их семей. Всего в наш филиал поступило свыше 21 тысяч обращений. Можно сказать, большая часть из них, 98%, рассмотрены успешно. Большая часть положительно рассмотрена. Проведено более 700 мероприятий, в том числе благотворительные акции при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мы наладили выдачу технических средств реабилитации, адаптировали более 20 жилых помещений под нужды ветерана с инвалидностью, выстроили межведомственное взаимодействие с десятками региональных структур. Главный итог – ни один обратившийся не остался без внимания. И сегодня мы продолжаем совершенствовать помощь нашим защитникам.
0: Раис, как в Чеченской Республике выстроена система персонального сопровождения ветерана специальной военной операции?
1: В основе нашей системы, которую мы выстраиваем, принцип одного окна – индивидуальное закрепление социального координатора за каждым ветераном или за его семьей. Центральный офис в Грозном, который расположен, сразу же скажу адрес, проезд Ханкальский, Байсунгурский район, 9А, он работает как единая площадка. Помимо наших сотрудников, здесь регулярно в нашем фонде ведут прием психологи, также юристы, адвокаты, представители военно-социального центра Минобороны, также представители центра занятости населения. Также заключены соглашения с нотариальной и адвокатской палатами и аппаратами уполномоченного по правам человека и правам ребенка, ключевыми министерствами МФЦ, Госюрбюро и другими ведомствами. Это позволяет решать вопросы комплексно, без бюрократических задержек на местах, там, где человек прописан.
0: А какие программы медицинской, социальной реабилитации наиболее востребованы среди подопечных филиала?
1: Наиболее востребованными является, скорее, обеспечение техническими средствами реабилитации. Мы помогаем получить кресла-коляски, автомобили с ручным управлением, спортивные протезы, также тренажеры с биологической обратной связью. А дальше идет адаптация жилых помещений, конечно, бесплатная психологическая помощь, также санаторно-курортное лечение и медицинская помощь. Также бывают высокие запросы еще на юридическое содействие в получении мер социальной поддержки.
0: А какие приоритетные направления работы определены для чеченского отделения на текущий 2026 год?
1: В 2026 году мы продолжим расширять перечень технических средств реабилитации. Планируется включить протезирование после остеоинтеграции, спортивную обувь и инвентарь для занятий адаптивным спортом. Также мы будем активнее вовлекать ветеранов в различные спортивные мероприятия.

0: проактивно сопровождать каждого героя. Также в приоритете у нас идет содействие в трудоустройстве, переобучении и заключение социальных контрактов для ветеранов, желающих открыть собственное дело.
1: Раис, расскажите, пожалуйста, а какие меры поддержки семей участников СВО реализуются в нашей республике?
0: Семьи героев на особом сопровождении. Им оказывается содействие в оформлении удостоверений, выплат, юридическая и психологическая поддержка. Также реализуются программы детского отдыха и оздоровления. Многие благотворительные акции и мероприятия проводятся при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова, что позволяет дополнительно окружить семьи заботы. Семьи бывают очень довольны и с удовольствием принимают приглашения.
1: Скажите, а как организовано взаимодействие чеченского отделения фонда с региональными органами власти?
0: До того, как было поручено заключать соглашения различными министерствами и ведомствами, было протокольное поручение от нашего главы. И вот, руководствуясь этим протокольным поручением, мы уже вели взаимодействие с основными ведомствами, которые имели непосредственное отношение к нам. Ну, также скажу, что уже после того, как была задача вести межведомственное взаимодействие, наш филиал заключил соглашение с нотариальной, адвокатской палатами Чеченской Республики, аппаратами уполномоченного по правам человека и ребенка, также Министерством труда, Министерством здравоохранения, Министерством образования, Министерством спорта, Министерством строительства, военной прокуратурой, отделением СФР по Чеченской Республике, республиканскими МФЦ, Госюрбюро, Комитет семей военного отечества и многими другими ведомствами. Совместно с региональными министерствами и общественными организациями ведется работа по трудоустройству, переобучению, адаптивному спорту и социальной поддержке.
1: Раис, какие задачи в работе филиала остаются самыми приоритетными на текущий момент?
0: Скажу, в общем, ничего не изменилось, чтобы ни один защитник, ни одна семья наших ветеранов, наших героев не остались без внимания. В текущей повестке это оперативное и полное удовлетворение обращений, дальнейшее расширение перечня ТСР и адаптация жилья. Также усиление психологической поддержки, то есть выездные тренинги наших психологов на дом, содействие в трудоустройстве и переобучении, вовлечение ветеранов в адаптивный спорт. Важная задача внедрения, как я уже говорила, ГИС «Защитник Отечества» для проактивного мониторинга потребностей каждого подопечного. Продолжим укреплять взаимодействие с нашими региональными властями и нашим региональным общественным фондом имени Ахмата Каджи Кадырова, чтобы совместными усилиями решать даже самые сложные вопросы.
1: Раиса, я хотела еще дополнительно задать вопрос по поводу того, что могут ли люди как-то помочь фонду, его подопечным? Раис, ну, нас сейчас, я уверена, слушают многие неравнодушные люди. Может ли обычный человек, предприниматель или волонтер как-то помочь фонду и его подопечным? И что для этого нужно сделать?
0: Да, конечно, у нас есть волонтерские организации. Преимущественно это студенты, которые учатся сейчас в вузах, приглашают нас, и мы сотрудничаем. Также мы приглашаем любого желающего, кто хочет поучаствовать и стать волонтером, так как много акций и мероприятий проводится именно с участием волонтеров и студенческих, и молодежных организаций. Для того, чтобы поддержать наш фонд и стать волонтером, требуется или же позвонить по нашему номеру горячей линии 8-928-749-36-39, или же просто приехать в наш филиал. Ну, можно и позвонить, и потом уже мы пригласим, проведем встречу и уже будем дальше сотрудничать. Вот, мы будем очень рады, мы приглашаем всех желающих, и дальше уже будем вовлекать и студенческие, и даже, может быть, школьные организации, какие-то активные активистов, для того, чтобы продолжать.
1: Раис, спасибо за вашу работу и спасибо за интервью. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас была заместитель руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Чеченской Республики Раиса Джимаева, и мы прощаемся. До свидания.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема». Радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop. Ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Лушигла Доллыш Керл Нашк. Халхарч президент России Турполгоч Кадыров Амад Хаджицархчу региональную королев фонд Сцисходешду газ секторе тому богин хизучу бахархош. Инцгодер акции таяна шоу и Амад Рахьолчу школе дек таболчу мухажерш югалуч. Тига дек на хастюм шчуадол тускарш. Цуюхда луч хилчу шейла амхош Билгалдин и акции ногчи кому годер цдаян хилар. Билгалдин годеру ачдок шхилар цейрхал. Дагдайд газ секторе годер ягулдолчун театер Гола тош мех дегенч кирмазали кетшон секретарь Кадыров Адам Хиллер. Сёлжали у МВД кызхой гуллыкыш кулёлчу подразделени инспектор Санхейтарда дана Висаитовский коштарчу лёмар шоустры и ёлчу школе дешархой дэшсна ножц. Мероприятие ёхшер хак астам элчу оперативно профилактикер акцит. Ишцу юкада лучхылы кёрт шар мэри кошт префектури гали дешар департамента дина векалш. Кёрт хаттар хаклушдар текуч ор дюнен зулмечу театкамех лардар. Дэшна ножц. Тэкачин жюпалли хилар шайди қарш қоуч дарн. Билгалдин қиас хошна лерин тергу уэш хилар шайц эр дюйн хсам. Кёртник воушка тешам хилар дуэл билгалдина цян қиятара дэкш хош. В республике Бахрейна лаккардишар хукмтыша кеч бирбу ислам финанс школ бол говзанч. Цуоке Кадыров Амад Хаджицархчу ногчи пачалк университет бартшдина Бахрейнерчу халкшнюгарчу банк уллык школа финанс школа ёлчу институтац. Бартшдар нистелла Казаня Россия исламский мир алдаянчу форуме. Кадры для исламских финансов цейолчу сессии югдогш динду бартш. Бахрейн агону хайтин дикхиркхилар ногчи пачалк университет. Рестетия хора шара халкшнюгара конференциш даяр цотаролурю халкшнюгар дейкшой алсамбаха практика ориентирован чулацам шорба дознал архара финансови дешра экспертной организации векалшию озу. Ваймахках кыш долчу дарбнеч орматех ацара дарбдарех луч дейкых дергдей средина ногчи пачхалх эхархой университете. Цун лерина горг стол даяхнир лыккарч дейшар хукматех. Из даяхна ногчи пачхалх эхархой университет биологии из хехар методики кафедри доцента Ханаева Хейдс. Тега гулбелир студенташ хехархой ишта региона этноботаника цдолха арш доузлу урш. Мероприятий дейкш хошна дарбнеч орматех Дезер и цар теории аспект шоузитин цааш, интерактивно гайта гойч дитин дарбне орматаш давшечах касту. Студентш дитин шейталмех ботаники дек шей сабеллмех. Дагдает ногчи республике хоч ешу кадры ком проект из дяжиню лаккарха аж долгоу занчаш кечбарн. Студия Айр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Марш Айл.

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.
3: Аллахумма салли аля Мухаммада.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8 929 899 76 76.

0: Жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж». Город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы.

0: атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Литель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии – лечения пиявками, апитерапии – лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
0: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 24 мая.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской

0: вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже

0: Много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Гражданский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Сёлжгалар Лерин операция Даучи Хажина Рогир Ламхой Тоб Цюнхболхам Бина Ваймек Даскадыров Рамзан. Тобил Галдин Тоба Нюка Нокчи Республикира Пачхал Кэч Регион Шкара Бахой Хиллер. Бил Галдин Иш Бак Балу Патриот Шхиллер Тир Дегниш Дюзн Хиллер Пачхал Кир Мазалла Украфашистях Лария. Бахой Нок Бош Аэропорт Яхилла Регион Правительства Председатель Лерин операция Дая Харихул Йолч Оперативный Штаб Кюгалху Даудов Мухаммад. Дагдают Нокчи Республикира Дамил Хажош Вол Ла Амхуа Аморях Чеквохшву, Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу Расилия Ринчницкой университете. Царн Цигат Эйтин Кылшбу, Зеделаргдолу инструкторш. Луганский холк республикерчу Алчевский ату один схаделлин Меттигер Мяждик. Дин объект метод турбелш динду мехде хихамч с регион муфтис межев салхажест эдиллерц. Белхшна ялхарш ентелец нир, халхарч президент России Турполхоч Кадыров, аматажи царахчу региональный уралли фонд. Сучуахинцли дина джамаатех ламаз. Ламаз динчул тахитина стюлш алчевск гали бусалбнашна и мехалхилам билгалбеш. Иштат судин мероприятия лерин билгалбина мяждик тудеш ахюекшхал зудри. Царна фонд Рахьелла продукти гуларш. Ахмат спецназа, халгарч президент России Турполхоч Кадыров, аматажи царахчу фонда а, цан кочин халгар проект яц из. Мостахчух муғиягнч меткшка спецназа шайла амхоша хилиезч кепеялин дуққа дин объектш. Шел муниципальник ошта хулиехинат эхулдолт эйду тудеш и шелерда эутархул курчал бюч нектирникду. Духенир халхдакки донш дош бух мушхилчу хэн. Цюнх болха амбина нохчи республики автомобили неки министерстве. Метиге карач хэн адеш белхшдуч айч агаллаш тудеш. Дияхна тука газа коммуникациш. Дагдаит март бет чакене дакки донш дак розиенштинер регионе. Церт алунш жигардаях юлинер хет. Судегдер кше тергоне латушву ваймехда Кадыров Рамзан. Халгарч президент Расси Турполхоч Кадыров аматхажи царахчу региональный уралифонда акцель аяхна.

0: Ятидаяна социальный фонд регионер чудеях берешь дина соухтш. Зударшнила зезги курсаш ахча. На нож схилчу цанкетряда лучшила регион социальный фонд урхалча Ахмадов Мухаммад эми. Хилч цанкетряди средина дух берешь долч дюзлшна социальный дек годарихула кимехал хаттерш. Сюнхболха амбина социальный фонд регионер чудеях пресс-службас.
1: Студия Ярабдул Муслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Радио Грозный.
1: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на Радио Грозный.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья! У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире новый выпуск программы «Про дело». В гостях у нас сегодня Валерий Владимирович Хлебников, кавалер Ордена Кадырова, народный артист Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики, Республики Дагестан, советский и российский дирижер, педагог, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии имени Аднана

0: симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии. Музыковеда-ведущая, заслуженная артистка Чеченской республики, заслуженный деятель искусств Чеченской республики. Здравствуйте, добро пожаловать.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Сегодня вы у нас по особенному поводу. 18 мая пройдет ваш юбилейный концерт, концерт симфонического оркестра, где Cinema Hits очередной, где будут играть саундтреки из разных известных популярных фильмов. И для начала мне хотелось бы спросить, почему для... Поздравить вас в первую очередь.
1: Спасибо.
0: И почему для юбилейного вечера вы выбрали именно музыку к кино? Такой вопрос.
1: Ну, я думаю, что прежде всего потому, что эта музыка наиболее доступна. И, как показала практика, это ведь не первый концерт с этим репертуаром. И публика, не все могут попасть на один концерт с этим репертуаром, поэтому иногда нам приходится повторять. Но поскольку у нас было запланировано этот концерт повторить, ну, с небольшими, естественно, изменениями, с дополнениями, вот, я подумал, что почему бы не соединить это вместе. Я думаю, мне кажется, что это удачная затея.
0: Мне в первую очередь хочется выразить огромное восхищение, потому что я была на прошлом концерте, я планирую быть на следующем. Я очень надеюсь, что люди, кто не видел еще это, обязательно придут и посмотрят. Еще один вопрос, который меня интересует как обывателя. Чем саундтреки отличаются для дирижера, для вас, от классического симфонического репертуара?
1: Ну, это совершенно разные жанры. Во-первых, что касается будущего концерта, предстоящего, здесь связано еще с экраном, и на котором будут показаны эпизоды из того или иного фильма. Вот. И, естественно, мы должны это все синхронизировать, чтобы это все получилось. Но дело даже не в этом. Когда звучит, скажем, симфония Бетховена или Малера, или Чайковского, или любая другая музыка, там дирижер как бы предоставлен сам себе. А здесь, во-первых, разножанровость. Это и мюзиклы, и фильмы из боевиков, если можно так назвать. Вот. Поэтому иногда нужно срочно переключаться с одного эпизода на другой, чисто внутренне. И, естественно, я должен, как мы говорим, завести оркестр в этом плане. А что касается классической музыки, я там сам предоставлен. Вот недавно я дирижировал пятую симфонию Бетховена. Там все понятно. Я встал и продирижировал от начала до конца. Ну, в общем, я думаю, что я понятно объяснил.
0: Вопрос, наверное, к вам обоим, потому что я, опять-таки, как зритель предыдущего концерта, знаю, что Мария превратила ведение этого концерта в целое шоу, где она рассказывала про контекст некоторых саундтреков. Это было очень интересно. И складывается ощущение, что, наверное, несмотря на то, что вы работники индустрии, вы люди, которые организовываете этот концерт и непосредственно в нем участвуете, были ли такие композиции, которые вам лично как-то близки?
1: Да, есть, безусловно, есть. Но я знаю, что вот здесь у нас в Грозном и в Чечне, в общем, очень любят сериалы из турецких фильмов, сериалов, вернее. Я небольшой поклонник, будем честно говорить, этой музыки, но когда я ее дирижирую, я в нее влюбляюсь, потому что музыка действительно красивая, тут вопросов нет. Вот. Но есть вещи, которые мне больше нравятся. Скажем, вот, кстати, Мария будет петь саундтрек из фильма «Никола Паганини». Это будет премьера. Вот это мне очень близко, потому что Паганини как-то он все-таки... Я учился в консерватории, где нам не преподавали эту музыку. Мы учились строго, изучая академическую музыку.
2: Для меня, безусловно, вся уже музыка близка, поскольку вообще хотелось бы сказать несколько слов об этой программе. Большое количество людей работает для того, чтобы эта программа состоялась. Сам состав симфонического оркестра очень многочисленный, то есть это большое количество музыкантов, которые вникают в программу. А также мы общими усилиями подбираем репертуар, то есть мы стараемся взять самые известные саундтреки, чтобы как можно большее количество людей, придя на концерт, могли насладиться именно любимой музыкой, той, которую они ждут. И мы знаем, в частности, что у нас есть зрители, которые приходят послушать «Интерстеллар», есть зрители, которые приходят послушать «Алые сердца Карё», кто-то хочет услышать музыку из «Великолепного века» и так далее. Помимо этого, у нас еще работает большая команда монтажеров, которые собирают видеоряды, ищут лучшие кадры. И мы же все это синхронизируем с музыкой, как сказал уже Валерий Владимирович. То есть работа большая. И, безусловно, когда я пишу сценарий, мне хочется связать.

0: воедино все саундтреки, поскольку фильмы разные, разножанровые, разнохарактерные, разных стран, и хочется как-то, чтобы концепция единого концерта все-таки сохранялась. Поэтому мы большой командой трудимся для того, чтобы этот концерт был интересным, ярким и остался в памяти надолго.
1: Что вы хотите, чтобы зрители почувствовали в момент, когда вы играете или дирижируете, или поете, исполняете определенные саундтреки или вообще в целом композиции?
2: У меня есть пожелание. Я думаю, что самое главное, мы должны играть эту музыку так, чтобы публика хотела прийти на наш концерт еще раз.
1: А, как мы знаем, концерт приурочен к вашему юбилею. Еще раз от лица всего Радио Грозный мы хотим вас с этим поздравить.
2: Спасибо большое.
1: Что вы чувствуете, выходя на сцену в свой юбилей, можно сказать, выходя на сцену в концерт, который приурочен к вашему празднику?
2: В моей творческой жизни так случилось, что я фактически каждый свой день рождения провожу на сцене именно в концертном исполнении.

0: Это юбилей. Я уже 15 лет в Чеченской Республике, и мне бы хотелось показать, что за эти 15 лет мною и моими коллегами было сделано, ну, скажем так, без ложной скромности, немало. То есть воспитано огромное количество детей, которые пришли в маленьком возрасте, и сейчас они уже являются полноценными коллегами нашими в оркестре. Также детский оркестр. Мне бы хотелось, чтобы публика, которая придет на концерт, она, кстати, придет не на мой юбилейный концерт, чтобы все знали. Она придет на концерт, запланированный «Синемахит». Но это будет какая-то такая небольшая, может быть, надеюсь, приятная неожиданность для них.
1: А какой вообще за всю вашу долгую карьеру, насыщенную, какой концерт был ваш самый запоминающийся?
0: Вот очень сложно, потому что у меня их было бесчисленное количество и в разных странах. Но самое главное, я думаю, что вот, знаете, скорее всего, это выступление детского симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии в Казани, где вдруг все были просто ошеломлены мастерством этих маленьких, без лишней скромности, скажу, вундеркинда, просто потрясающе. Они играли таким образом, что я был просто вне себя от счастья.
1: Вопрос, наверное, который интересует и меня, как человека, далекого от музыки, и наверняка большинство слушателей, какая музыка сопровождает вас вне работы?
0: Знаете, как когда на репетиции последняя пьеса звучит, и над ней так долго поработаешь, то потом от звучания этой музыки, от мелодии очень трудно избавиться, честно говоря. Поэтому очень сложно сказать. Но я, в общем-то, всеядный. Я очень люблю, помимо, естественно, классической музыки, которую я безумно люблю, и это моя специальность, я люблю также и эстрадную хорошую музыку, и джаз, вот, и народную музыку. Кстати, по приезде сюда, в Чеченскую Республику, я познакомился со многими произведениями. И, кстати, наверное, не знаю, будет ли это с моей стороны правильным сказать о том, что начало этого концерта, который предстоит, будет исполнена замечательная песня «Нох Чечо» в исполнении детского симфонического оркестра, маленького детского, прошлого симфонического и большого симфонического оркестра.
1: Ой, это на самом деле очень хорошая новость, потому что я уже с нетерпением этого жду. Я уверена, что все, кто нас сейчас слышит, тоже обязательно, может, даже чисто ради этого придут послушать, потому что эту композицию в республике любят буквально все, от мала до велика. И говоря об этом, и кино, и музыка, они объединяют разные поколения. И чувствуете ли вы это на своих концертах, что люди становятся едиными в том, что чувствуют, когда слушают вас?
0: На мой взгляд, да. На мой взгляд, да, потому что вот мы сейчас, в частности, говорим конкретно о «Синемахит», но у нас были ведь концерты, посвященные и другим датам, скажем, юбилею гениального русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Это были концерты Грига. Это был, конечно же, незабываемый «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Публика и от мала до велика, они все, на мой взгляд, получали удовольствие от того, что они слышат настоящую, живую, как принято говорить, хотя для меня это несколько странное выражение, потому что всю жизнь мы играем вживую. Вот. Поэтому мне кажется, что самое главное то, что и поколение, и маленькие дети, и среднее поколение, и взрослые люди, они все получают удовольствие от того, что мы делаем. И это нас, скажем так, окрыляет, если можно так выразиться.
1: А на сегодняшний день, как я знаю, многие, по крайней мере, мои ровесники, люди младше меня, скажем, подрастающее поколение, начало интересоваться в целом симфоническим оркестром, ходить на концерты. Это стало достаточно популярно, опять-таки, среди молодежи. Каким вы видите будущее симфонического оркестра в Чеченской Республике? Считаете ли вы, что это направление популяризируется именно как направление, чтобы вот люди хотели этим заниматься и хотели бы попасть к вам в первую очередь, попасть на сцену?
0: Это очень хороший вопрос. Собственно, для этого я приехал в Чеченскую Республику, для этого я всю оставшуюся свою творческую и физическую жизнь останусь здесь, в Чечне, для того, чтобы убедиться в том, что то, с чего мы начали, а вот и Мария, она же была у истоков с самого начала, потому что мы сделали очень большое дело, что у нас сейчас есть симфонический оркестр. И, конечно, мы должны, я, по крайней мере, должен бесконечно благодарить главу республики за то, что он в свое время подписал указ о воссоздании создания симфонического оркестра, поскольку до известных событий здесь был довольно приличный симфонический оркестр. И наша задача сейчас просто возродить и музыку чеченских композиторов, что мы делаем. Мы, собственно, по-моему, сыграли все, что можно было, что было написано. И я уверен, что сейчас симфонический оркестр занял такое особое место, без которого вообще творческая жизнь в республике, по-моему, невозможна.
1: Еще один вопрос. Опять-таки, исходя из вашего огромного опыта, из вашей насыщенной карьеры, что для вас сегодня важнее всего, как для музыканта и как для человека, что бы вы хотели передать своим студентам, музыкантам оркестра и передать зрителям, которые приходят на концерты?
0: Я думаю, что самое главное – это те люди, которые приходят на концерт симфонической музыки, они становятся богаче внутренний мир, их становится намного богаче. И для нас очень важно, чтобы как можно больше публики было охвачено вот этой любовью. И я думаю, что мы для этого делаем немало, но постараемся делать еще больше.
1: Ну и вопрос, без которого я не могу вас сегодня отпустить, так как это Cinema Hits. Есть ли у вас любимый кинокомпозитор?
0: Ну, Нино Рота, наверное, скорее всего. Я думаю, так. Да.
1: Мария, и вопрос к вам. Опять-таки, вы ведете этот концерт, как я и сказала, будто ваше... Без вас я уже не представляю Cinema Hits, потому что мне нужно вот весь контекст, все эмоции, которые вы проживаете на сцене, это просто что-то невероятное. И чем для вас именно Cinema Hits отличается от всех остальных концертов оркестра?
2: Cinema Hits — это все-таки такая программа формата шоу. Это не обычный концерт симфонического оркестра, это совсем другой жанр, в котором мы работаем. Ведь мы проводим большую просветительскую работу. Вот, например, у нас по средам бывают концерты для детей, к нам приезжают дети из разных регионов, и мы знакомим их с классической музыкой, рассказываем, как правильно слушать классическую музыку. Но для наибольшего привлечения зрителей, безусловно, в современном мире нужен формат шоу. И поэтому Cinema Hits — это такой хороший способ привлечь как можно больше зрителей, мне кажется, на наши концерты. Но в дальнейшем мы хотели бы, конечно, безусловно, чтобы наши зрители также приобщались и к прослушиванию классики, серьезной музыки, историю которой тоже нужно знать, чтобы хорошо ее понимать. Нужно, конечно, понимать и кто такой этот композитор, который написал это произведение, и для чего это произведение было написано. В этом смысле Cinema Hits проще для восприятия, потому что все смотрели фильм, все понимают, о чем эта музыка. Ну, а если они фильм этот не видели, то на экране транслируются кадры из этого фильма. И, соответственно, эта программа очень интересна для нас, для всех, и для музыкантов, и для меня, как для ведущей, потому что это способ узнать себя, в первую очередь, с другой стороны.
1: Можно ли сказать, что музыка из кино на сегодняшний день — это современная классика?
2: Я думаю, да. Я думаю, да, потому что саундтреки, которые мы играем, будь то Джеймс Бонд или Гладиатор, это музыка, которая узнаваема всеми поколениями сейчас.
1: Бывает ли, что оркестр сам проживает какие-то определенные эмоции, связанные с фильмом, когда играют музыку оттуда?
2: Конечно, безусловно. Музыканты в первую очередь смотрят фильм, а затем мы уже играем музыку. То есть каждый понимает, о чем речь в музыкальном материале. И, ну, какой-то, наверное, фильм кому-то нравится больше, какой-то меньше, но в любом случае все музыканты знают, о чем играют, и это тоже как часть нашей работы.
1: А какой фильм вы бы могли пересматривать просто ради музыки?
0: Я с удовольствием пересмотрел бы и пересматриваю иногда фильм «Гладиатор». Вот. И Никколо Паганини. Фильм замечательный, замечательный актер, замечательная музыка.
1: А если бы ваша жизнь была бы фильмом художественным, какая бы музыка в нем играла?
0: Ну, у меня, безусловно, Моцарт, Бах и Чайковский.
1: Мария, а у вас?
2: Я думаю, что те же композиторы. Возможно, конечно, еще бы там играла музыка Грига и Скрябина, но это по настроению.
1: Я не буду вас больше задерживаться, наше интервью уже подходит к концу. Последние несколько вопросов. А за что вы вообще больше всего благодарны в этой профессии? Что для вас является основным смыслом, основной философией занятия музыкой, занятия в оркестре?
0: Вот, это сложный вопрос. Я сейчас постараюсь на него ответить. Во-первых, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, Бернард Шоу сказал о том, что музыка — это то, что нельзя выразить словами, о чем нельзя молчать. Вот, поэтому...

0: без музыки мы, жизнь наша невозможна просто. Поэтому у каждого свои предпочтения. Кто-то любит турецкие сериалы, кто-то любит сложнейшую музыку, скажем, там Шнитке или Шостаковича. Но наша задача, и моя задача, и наша задача, это чтобы как можно больше молодежи, вот, подрастающего поколения, полюбили симфоническую музыку, потому что не может быть человек по-настоящему образованный, если он не знает имен Чайковского, имен Баха, Моцарта, Димаева, Бексултанова. Это не совсем образованный человек, скажем так. Я не думаю, что я ошибаюсь.
1: И напоследок хотелось бы услышать от вас пожелания в адрес вашей публики и в адрес наших радиослушателей за этот замечательный день.
0: Пожелания очень простые. Приходить как можно чаще к нам в зал, и мы вас не разочаруем.
2: А я скажу стихами. Дарите музыку друг другу, пусть каждый день и каждый час, подобно радостному чуду, она звучит в сердцах у вас. Приходите на наши концерты.
1: Ну а вам я напоминаю, друзья, что 18 мая в 18:30 в Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова пройдет очередной концерт «Cinema Hits» симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии. Поэтому обязательно приходите, берите своих родных и близких и наслаждайтесь, конечно же, музыкой. Я вам в очередной раз напоминаю, что в гостях у нас был кавалер ордена Кадырова, главный дирижер симфонического оркестра, народный артист Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики и Республики Дагестан профессор Валерий Владимирович Хлебников. И еще раз, конечно же, хочется поздравить вас с вашим юбилеем. Также в гостях у нас была Мария Юрьева, заслуженная артистка Чеченской Республики, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики. На этом все. Я с вами прощаюсь. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. В эфире была программа «Про дело» на серии «Адикюйл Марш Ойл».
3: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллах.

0: новости.
1: Маршал Душигла Дуолыш Керл Нашк. Сёлжгалар лерин операция даучи хажина рогир лам хой топ цунх болхам бина ваймерк даскадыров Рамзан. Цо Билгалдин тоба нюка ногчи республикира пачал кэч регион шкара ба хой хилар. Билгалдин үш бақ болу патриот шхилар тэр дэгнш дюзн хилар пачал кирмазалла украфашистях лария. Ба хой ног бош аэропорт яхилла регион правительства председатель лерин операция дая харихул ёлч оперативный штаб кюгалху Даудов Муамад. Дэгдают ногчи республикира да мел хажош вол Ла Амхуа Аморях Чеквокшву, Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу Расилия Ринчницкой университете. Царн Цигат Эйтин Кылшбу, Зеделлар Гдолу инструкторш. Луганский холл республики Ерчу Алчевский Ату Адин Схаделлин Меттигер Мяждик. Дин объект метод турбелш динду мехде хехамч с регион муфтис межиев сал хажест эдиллерц. Белхшна ялхар шиен телец нир, халхарч президент России Турполхоч Кадыров, амат хажицарахчу региональный горалли фонд. Цучуахинц ли дина джамаате ламаз. Ламаз дин чул тахитина стюлш, алчевск гали бусалбнашна и мехалхилам билгал беш. Иштат судин мероприятия лерин билгалбина мяждик тудеш, ахюекшхал зудри. Царна фонд Сархиелла продукти гуларш. Ахмат спецназа, халгарч президент России Турполхоч Кадыров, амат хажицарахчу фонда а, цянкочин халгар проект яц из. Мостахчух муғиянч меткшка спецназа шайлам хоша хилиеш кепеялин дуқа дин объектш. Шел муниципальник ошта хулиехинат эхулдолт айду тудеш ишеларда өтерхул күрчел бүйч нектернигду. Дугенер халгда кедогнш дохш бух мушхылчу хэн. Тюнх болха амбина ногчи республики автомобили неге министерстве. Метиге карач хэн адеш белгш дуч айч агаллаш тудеш. Дияхна тука газа коммуникациш. Дагдайт март бет чакене да кедогнш дах розиенштинер регионе. Церт алунш жигардаях юлинер хет Та. Судек дыркше тергоне латушву, ваймехда Кадыров Рамзан. Халгарч президент Раси Турполхоч Кадыров амат хажиц арахчу региональной украли фонда акцил аяхна дух берш долчна ношна года рехул. Из лерин дыр халкш нюхарчу дюзел денц. Мероприятие даяхна социальный фонд регионерчу дэгэя берш дина соухтш. Зударш нелла зезги курсаш ахча. На нош цхилчу цянкетри.

Адах лучшил регион социальный фонд Урхалча Ахмадов Мухаммад Эми. Хилч санкет ряди среди на докберш долч дюзлш на социальный дек годарихула Химехал Хаттерш. Сюнхболха амбина социальный фонд регионерч дека пресс-службас. Студия Ярабдул Муслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршалдышек хоми махкой. Юха Грозный радио эфира юк Оман Ламаш цел передач. Идах ушвергу журналист Мусураев Азер. Астаган студия хошал кайкин, республика воишал яздарху, поэт, ногчи мет, институт Илман Белхо, Джунаидов Аюб. Маршал Аюб.
2: Дели салам маршал Халмасу Мохаммад Умтин.
1: Аюб, кушару вайн махаар, ногчи чуа, лулыч, республика, ерик, Россих ал мигердош, билгалдах кордошту, ногчи чина, халгар президент, Россий Турпалхо, Кадиро Ахмад Вина, кузгай пхит шухачар. От вулхан лерин дахуш, дух кодуане мероприятий, шуки дахуур ёлшу и детекачалт. Сундела, айв сун лурдара, аха, хай, иесях, ногчи бяч, элимстег, политик, дипломат Кадиров Ахмад Хажа му висина. Хо сибриях винву цигах карах марах цавалин вела

0: не дошло, илм дозу, что сил хирвац. Дине илм дэвиш хилил из я светский олве, дине илм дэвиш хилил из я илм дошло, так силву, чин дог уэлэц инью, ахка, ши духарца, ши лилдарца, ши буллдарца, халс джолж, югметкса, цина тиш мехул истаг, амадар сэр хвор алхитсу. Рассия хьеч риги вон шках, дастан чох, амадар жиган трамзан хажа вэз, вюц, имил уха, Ахмад Аша Витца Винхал о извуц хот эл. Со дюнен вел мох бу гирзе мох. Это ха Ошский област ол шелчу, че увай бог шелчу, за шахт хой поселка дюнен вел рхилусу. Со за кинчки азеш, за тептер азеш, тун за цлир сьозныш омилш еше. Сей бар гагин эцер хава айс чу изер эцер эдби эздыш хез. Сэз омиле вилен вогар усу элле. Ши эзер берит чола, шарах циг вах нерсу. Цик дакач, аз ши кодия дэхэр, ахсагыш дэхэр, циг ануах ши кешнш туа дэйч, ишто кик от шоллук дэр, адымш цамия леви лэрсу, ирстош нах душу нох чи бахэр сад. Хунду то ирстош сар, ху ол хажсу. Ахмад хажсан вол пачх дал вэлэршун. Кинца ши рисган шкачич, изм дюниэнэр давахэ, цуа киин, цуа дюниэн дуэхэн, цуа ниэг дуэхэн, хавоқ шолу цинкан трамзан хаж, кюгл хо волш, шай ом хам дин, шай хал хал дин, шай дахар дош, шай маршу дош, садош дошу, истош хам хэллэшу, ишт мэн дуэр цэрсэ. Дийцэм дэх дэр, дуқа дэр дэхо радио гурш, ишт гот хэлэна, ишт эл дитэс.
1: Айз, ба ду гошин ёлш пхит аминута, гоши Ахмад Ажа лэц, дуан дийцэн вэр, ват, цун дэлэ, суна, хэ, тэш нуқсу, хо. Поэт Яздар Хожунайду Айюб Ахмад Ажар Лецна Мониш Саязеш Саини. Хай Кэли Яца, хай Этту Белах, ах иш бешчи вэйрайд лазу хошна, и хаза хитрдар, иш пайдахирдар. Ию ишин иш.
0: Алазыр Ахмад Ажар Дош Язды Халаду Цан Агвар. Хунд Айчи Цюна Дахрах, Ихьягам Цюна Белах, Цюна Ниг Ахилла Долж, Мэгни Тах Цадош. Ниса дюжна цэээл дэл гаал туаалэн кэрэрду поэтэн.
1: И бааду?
0: Бааду Ахмад Аж халг югар аэрвэл гэнту, халг цю вэзэстэгу, халгу бийцэнк, эдмот бийцэнк гэнту, шога цэхэл, дэрэ цэхэл, цундэл Ахмад Ажах дош язда эхтэду, халдэц. Унда та эл кэд дош, мэрз дош, халг югар дош, мюлха цюн маттэра, цюн лексиконэрэду, цундэл ешэрху цюн хэйт. Эсэ, ца поэм кэлэр, Ночи матах, ночи матах ал. Да, ночи мэтта, и гул, ай, надол.
1: Устя, яш, нонаси.
0: Ай, надол, дэйла, ишт, вайн проблем, верси мат, ал, че, дэзса долш, дол, тях, дэзан, дэз дэл, ди кар дол, дэл, и цэмбар, и алш бар, и тэллэр, ишт, оцэн, лэрэн, яр, и пэээм. Устя, ха, Ахмад Ажа, хэ, дэш, яздин, яр, ас, цэр, цадэш, ас, инс, хон, дюш, ха, алэн. Ночи, чах, дэх, гуллук, шолга, твам, چه لطش بول بوق مش متل دیل گردش دل ادمش دگرسه در
1: خواهد بود. سرنش اخ
0: ای حال هست نه دوغ دل دنیا نه دوغ دل داخل دوغ دل ون اخ خی ادمی نو آدول ادمی داخل دیزن وای داخل دویتی وای دیگر دویتی وای سوریا ایری مرشه ای وریتی ال وای دوغ دخ دیسنش خیانه لب ال استیگل احمرش دایل قیت مالخسن آمد عجبوش ویلر اخ از نوختی دیش دیله دال وین صوتن ول بچ واریز اشتن خلاص جز دویرت نیست هنس از اهلر هندول دوور دوکای استیر واحد دوکسه هنس یوغا زلم نیوسین وارت قزل یوسر یحشی انت بالات اقیقچ عادی نکورت ولیر وای دال ازت دک انت میچک توری چو دلی باخ بل استازی آرت نی قیق نرگبو خلق شی دوخ دوک دیل وردو ال احمد دوی بی نرگ نخشی مات بو حوص وی چمو آ نخسن داخ خزیر وی بچ سقیقم دوش توم ستسو غیر تتسو وال چک باق نخشی مات باقید دوک دش دوگ ویل وات ستورپل خوا وین ایس لیخش وخنچ تج عل علقش تح دونیند ایغنه نخشی دوگ ایخش ویل ایلیر باچی سیزل اتیخ
1: Айюб, хогошин, ёч передачи, чулацам, от байти моныша, алама чагдих, делрез халон. Хай махква, передач, ярдаш, сун кыцга дагвайт, ла, таан хуза хошал ахвар, нохчи чагуэйшул, яздар ху, поэт, нохчи мет институт, элман

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Kesin saz bir aşağı desmiş Allah.

Christus,

Ta hala hula wala hi ana yeshama.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании.

0: компании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России. 0+.

хан газот, кабала дойла, декала хилла чахуила, елс манинта тулаш милуш, маликаш гуна хадилуш, Ахмадул хаджи.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.